0: Кадемодна, кадемодна, танцуют парой под аккордеон.
1: Аккордеон.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и про

Это волшебное, удивительное, что изначально на эту песню, это прям песня, исполняли Сони и Шер. Шер со своим мужем на тот момент. Это был еще 1966 год. После этого эту песню исполняли много кто на разных языках мира. Но вот у нас самая популярная версия инструментальная. Немецкий оркестр под управлением кудесника Джеймса Ластона. Ретро-ФМ и этот самый Little Man. Меня зовут Илья Глебов. Дальше Сергей Беликов, Белинда Карлайл, «Русский размер» через пару минут.

Абсолютно счастливый Сергей Беликов и все цвета музыки здесь у нас на Ред-ФМ. Михаил Боярский, Дайр Стрейтс и Лу Бега буквально через 3 минуты ровно. 3:35 в Москве.

звучит в нужную сторону. Надеюсь, что в этой самой нужной стороне вас ждут с нетерпением. А мы с нетерпением ждем через пару минут на Ретро-ФМ. Будут, например, квартет АБ 3:49 в столице.

0: Абсолютное затмение сердца. Это Бонни Тайлер и ее громкий и грандиозный хит 1983 года. 4:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Дальше на Ретро FM мелодия из фильма «Профессионал». Игорь Иванов, Брайан Адамс. Здравствуйте.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

И что с тобой случилось? Но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

Энио Морриконе и его «Кимай», мелодия, которая звучала как минимум в 5 фильмах и сериалах, но, так сказать, зафиксирована на века как тема из фильма «Профессионал». Ну, потому что уж очень грандиозно там все в финале обстоит. Спойлерить не буду, вдруг кто-то не смотрел. Жан-Поль Бельмондо навсегда. 4:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ Роберт Майлз, Рики Повери и Игорь Саруханов.

1 до 1 дуэт получается. Роберт Майлз, собственно, автор, сочинитель, изобретатель. И та, что прекрасным голосом озвучивает все это изобретение, Мария Найлер. На Ретро FM через пару минут «Саваш» и песня Ивана Васильевича. 4.40.

Так вот, просыпаешься с утра пораньше, слышишь песенку, которую арабески поют про пятничный вечер, и настраиваешься на самое распрекрасное. А потом понимаешь, что сегодня не пятница, а только четверг. Но ничего, ничего, будет и на нашей улице пятница. Через пару минут на Red FM Татьяна Овсиенко, Кали Минок и Белый Орел. Меня зовут Илья Глебов. 5:20 в Москве.

так же, как Татьяна Овсиенко хочет, чтобы лето не кончалось, поднимите руку. Но, тем не менее, до конца лета осталось всего-то 2-3 дня. Предлагаю эти самые оставшиеся 2-3 дня провести совершенно летним образом под музыку Retro FM. А Александр Барыкин, Крис Норман и Шер у нас через 3 минуты ровно. 5:35 в Москве.

и кардионагрузка, и девушку порадовать. Все как нужно. 5:49 в столице. Физкульт-привет под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Альбана и Рамина «Манго Джерри».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ситуация, что называется, ламбада, да и все тут, 6.19 в столице, ну, примеру, не хотелось совершенно вставать, но надо вставать, и чтобы легче было вставать, пожалуйста, вам, Каома постаралась. Дальше на Ретро-ФМ Мэй Вуд, «Синяя птица» и No Doubt на Ретро-ФМ через буквально пару минут. Меня зовут Илья Глебов, с добрым утром.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Maywood про изменчивость мира. Ну и мы традиционно надеемся на то, что мир будет прямо сегодня меняться исключительно в положительном направлении. 6:35 в Москве. Дальше на Ретро-ФМ Хэдэуэй, АХА и Михаил Боярский. Через 3 минуты.

бодрящий, абсолютно жизнеутверждающий суперхит ХДВ образца лета 1993 года. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM всегда. Пожалуйста, через пару минут Фредди Меркьюри, Алис Фрейндлих. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, а в 7 ровно будет вам Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. Будьте здоровы!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: Вы только поглядите, опять 7 утра. Где-то я такое уже видел, где-то я такое уже наблюдал. Четверг сегодня, 27 августа. Еще один, я так подозреваю, еще более наблюдательный человек, Вадим Ривман, пришел, чтобы рассказать о новостях.
1: Да, я тоже проснулся, Юра. Привет, доброе утро всем. Итак, допустимый объем сверхурочной работы для работников России увеличится со 120 до 240 часов в год уже с 1 сентября. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. При этом изменения не затронут сотрудников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а еще ряд категорий государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству. Для них допустимый объем сверхурочной работы останется на уровне 120 часов в год. Спецборт МЧС России прилетел из Благовещенска в Москву, доставив 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщили в МЧС. Из аэропорта пострадавших доставят в столичные больницы для оказания специализированной помощи. Напомню, возгорание произошло во вторник. Погибли 8 человек, 7 из них граждане Китая. Есть пропавшие без вести. Поисковые работы продолжаются. По последним данным, пострадали 152 человека, из них 37 госпитализированы. В пятницу на Земле может начаться магнитная буря слабой или средней интенсивности. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Накануне Солнце выбросило облако плазмы. Сейчас оно находится на пути к Земле. Как ожидается, нашей планеты облако достигнет уже завтра. Прогнозируемая сила бури G1 слабая или G2 средняя. При этом прогнозируется, что буря будет довольно долгой, до 2 суток. Основательница Wildberries Татьяна Ким в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Эксперты издания оценивают ее состояние в 5 миллиардов долларов. По данным Forbes, совокупное состояние участниц рейтинга сократилось за год почти на 7 миллиардов долларов, а число женщин-миллиардеров в рейтинге издания сократилось более чем вдвое. Ну и последнее. В испанском городе Буньоль прошел 79-й фестиваль «Томатина» – битва помидорами, которая ежегодно собирает 1000 гостей. В этом году в схватке приняли участие около 22 тысяч человек. За отведенный на битву час участники израсходовали примерно 150 тонн томатов. Организаторы заранее подготовили плоды. Их хранят при особом температурном режиме, чтобы сделать максимально мягкими и снизить риск травм во время массового веселья. Фестиваль в Буньоле на несколько дней превращает тихий городок в центр большого праздника. Помимо самой битвы, программа включает ярмарки, конкурсы, театральные и музыкальные представления. Ну что, Юра, хотел бы поучаствовать?
0: Ну, возможно, но подожди, есть нюансы, есть вопросики. Ты знаешь, битва помидорами – это все прекрасно, это все красиво. Вот ты говоришь, они все мягкие. Ну, а как они так уверены, вот что они все поголовно мягкие? Вот ты же каждый не проверишь, всех же не перещупаешь.
1: На всякий случай дежурят медики, кстати.
0: А, ну ладно, ты успокоил,
1: это вот
0: конечно.
1: На тот случай, если один помидор окажется все-таки твердым. Но у меня есть еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Что-то там опять нам каких-то магнитных бурь наобещали в пятницу. Средняя она там будет слабая, непонятно. Будем ждать, будем смотреть, конечно, что там нам с этим делать. Что нам еще ждать оттуда сверху? Ну, кстати, я кое-что знаю. Есть какая-то информация оттуда? Ну, какая-то самая конкретная.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот она, информация сверху, уникальная. 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями, а внимательно просто отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Ух, страсти какие. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам, так что взвешивайте свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. Рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам. Ну, все вместе давайте двигаться вперед в это утро, в этот новый день в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: You take my soul. Забрала мою душу. Всю, целиком и без остатка. И обратно не отдает. Никак наиграться не может, видимо. Ой, группа «Комбинация». Мы с вами, ну, не то чтобы играть, мы с вами люди серьезные, хотя, вы знаете, настроение разное бывает. И вообще, день сегодня четверг, канун пятницы, ну, как будто бы настроение должно быть соответствующее, как вы думаете? Мне кажется, что уже пора настраиваться на те самые выходные нотки. Скоро с нами музыка, которая будет помогать, естественно, двигаться вперед. Сергей Минаев на подходе, Crazy Frog. Вот это да, буквально через пару минут все это продолжит звучать здесь в эфире Retro FM. В Москве уже 7 часов и 20 минут. Это летняя смена. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Сергей Минаев, легендарный первый поющий диск жокей СССР. Причем настоящий, как вот у диджеев принято считать, те, которые на пластинках, на виниловых могут, они настоящие. Они вот эти вот ваши, которые на консолях современных, где кнопочку «Синк» нажал, синхронизация, ну и все, и вперед. И стоишь красиво, там пританцовываешь рядом. Нет? Я сейчас все секреты раскрыл, интересно, диджейские. Ой, ладно. Свои секреты никакие раскрывать не буду. Сейчас кое о чем важном. О, у Вадика Григмана, у Вадима есть что рассказать.
1: Обязательно, как всегда, о новостях. Доброе утро. Итак, в России с 1 сентября запретят устанавливать испытательный срок сотрудницам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщила член комиссии Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Закон распространится не только на матерей с детьми до 3 лет, но и на одиноких отцов и других представителей, в одиночку ухаживающих за ребенком до 3 лет. Ранее такая мера, отмечу, касалась только женщин с детьми до 1,5 лет. Аэропорт Внуково попросил вылетающих сегодня днем пассажиров распечатать билеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Требование будет действовать с 14 до 16 часов и связано с плановыми техническими работами на некоторых сервисах обслуживания пассажиров. Если распечатать посадочный талон заранее не получилось, сделать это можно будет непосредственно в аэропорту. В терминале А установлены специальные устройства, которые позволяют вывести талон на печать с мобильного телефона. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца следующего года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» при этом планируют выделить новый диапазон частот. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как пишет российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе, по крайней мере, ожидать не стоит. Внутренний туризм в России этим летом замедлился. По оценке Ассоциации туроператоров, спрос по итогам сезона может снизиться на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Коммерсант пишет, что туристический поток при этом перераспределился между регионами. Например, доля Краснодарского края в гостиничных бронированиях сократилась почти на 12,5%, а Крыма более чем вдвое. При этом эксперты добавили, что на фоне проблем с топливом вырос интерес к коротким путешествиям по своему и соседним регионам. Японцы в очередной раз подтвердили стереотип о своем необычном трудолюбии. В префектуре Аомори после завершившегося ремонта японцы вручную передвинули башню замка весом 360 тонн, отказавшись от помощи современной техники. Отобрали 1800 добровольцев, которые использовали древний метод перемещения зданий и сооружений целиком, без их разборки. Здания приподняли домкратами, поставили на рельсы и цилиндрические катки и начали тянуть с помощью длинных канатов. Перемещать здания таким образом будут до конца августа. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, а далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: знаменитые санни. Ну, как там говорят? Готовь санни летом, запасайся, пока они есть, или оно есть. А мы готовим. У нас же лето все еще продолжается, правильно? Все, значит, есть еще возможность. Сколько там? Давайте сейчас по секундам все посчитаем. 4 дня, 16 часов, 23 минуты и 16, а нет, уже 15, 14, 13. Ускользает лето-то. Ловите, ловите последние минутки, часы и сутки. Здесь под лучшую в мире музыку на Ретро-ФМ в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Нет, я, конечно, подозревал, что Lullaby — это что-нибудь приличное. Но не будут же группа E-Type о чем-то неприличном в эфире на ретро-ФМ на всю страну. Russian Lullaby. И действительно, да, оказывается. Вот я, конечно, грамотей. А от английского Lullaby — это, получается, что у нас, колыбельная? Вот так вот, русская колыбельная. Неплохо. Ну, я не знаю, насколько с утра актуально петь колыбельную, но мало ли, вдруг кому пригодится. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье здесь, в летней смене. Скоро все продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброго утра.
1: Летняя смена. На ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да что?
5: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнес и Валуты Банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ошанимся — это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк Онлайн. ПАО «Сбербанк».

0: ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

лесу. Здесь птицы щебечут, тревожно живет.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Московское время. 8 часов, четверг, 27 августа. Продолжается «Доброе утро». Вадим Ривман основательно подготовился, пришел к нам, чтобы обо всем рассказать.
1: Да, с новостями, конечно. Доброе утро. Итак, в Совете по правам человека предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев добавил, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31 до 32,5 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он также напомнил, что в прошлом году МРОТ был увеличен на 16,5% примерно. В 2026 году на 21%, сейчас он составляет 27 093 рубля. Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителей для последующего обмана. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что это лишь первый этап схемы. Далее аферисты выходят уже на родителей школьников под предлогом технических работ в электронном дневнике или срочного восстановления доступа. А они просят сообщить код из СМС-сообщения. И этот код, как правило, ключ к входу на портал госуслуг или в банковские приложения. Центробанк отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе граждане чаще накапливали наличку. Это следует из комментария Банка России. Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,5% по сравнению с июлем и составила 51,5%. Респонденты в августе на 3% пункта реже заявляли, что накопление сейчас лучше хранить на счете в банке. Ну и последнее. В Алтайском крае запустили инновационную систему подбора хозяев для животных, так называемый кота-тиндер. Технология помогает находить для питомцев наиболее подходящих владельцев за счет сопоставления психотипов животного и человека. Результат оказался впечатляющим. За полмесяца работы системы не зафиксировано ни одного возврата подопечных в приют. Ученые запатентовали специальный алгоритм, позволяющий определять темперамент животного по особенностям его поведения. Юра, я подумал, а почему бы вот на сайтах знакомств для людей такие вот вещи не практиковать?
0: То есть, ты к тому, что люди тоже могут, как коты, по идее?
1: Ну да, по психотипу.
0: Ну, кое-что
1: тоже,
0: из этого они могут. Да,
1: тогда
0: я понял.
1: Мы никого возвращать не будем.
0: А там тоже тогда не вернешь, получается?
1: Не вернешь.
0: Ну, не знаю, надо думать.
1: На все 50 лет. А у меня здесь еще о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98,29. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Позвони мне, позвони. И я тут уже кое с кем связался, если честно. Нормальные ребята, приличные вроде, все знают. Ну, а сегодняшнем дне это абсолютно точно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями, а внимательно отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не отвлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам, так что взвешивайте, пожалуйста, свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. И рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: свете.
1: Все на свете, конечно. Абсолютно. Ничего для тебя не жалко, любимая. Вот солнце видишь, звезды, луна. Да и вообще, все небо бери, все твое. Видишь, какой я щедрый. Забирай все до остатка. Еще могу настроением хорошим поделиться, конечно. Все мы здесь на Ретро FM, кстати говоря, друзья, пошли дальше. Ко всему вышеперечисленному еще и музыку классную всем дарим собравшимся. Ну вот скажите, где вы еще такое найдете? Где вы такое встретите? Не отвечайте. Я сам скажу. Нигде такого вы больше не встретите. Только на Ретро FM, в том числе в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в Алания Синема.
7: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: Алания Молл.
8: Московское шоссе. 3К.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Итальянское мамбо знаменитое. Ну, итальянское и итальянское прекрасно. Вообще мы готовы к любым мамбам. И не только итальянским. Покажите всех нам, пожалуйста. Хотим посмотреть. Да, и не только на мамбы, кстати. Мы вообще люди любопытные, хотим все знать. Вот Вадим Ривман пришел, чтобы удовлетворить часть любопытства.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля уже стали появляться на кассах супермаркетов России. Об этом пишет РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Напомню, цифровой рубль. Это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России уже готовы к его широкому внедрению, начиная с 1 сентября. Об этом ранее говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 267 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны были сбиты, в частности, в Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской областях, в Башкирии, Краснодарском крае, Крыму, а также над Черным и Азовским морями. 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Кроме того, по последним данным, обнаружены тела 162 погибших. Спасательная операция продолжается. По данным посольства России, как минимум четверо российских граждан находились в зоне наводнения в Непале, и связь с ними потеряна. Кроме того, в административном центре района Расуа тоже находилась группа из 8 россиян, но вот они смогли добраться до другого населенного пункта. Наводнение произошло в Непале накануне. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал. Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку. Это привело к серьезным разрушениям. Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Wildberries оценивается в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз. Второе место заняла президент компании Intego Management Елена Батурина. Третье – гендиректор BFA Development Людмила Коган. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. Еще назову курсы валют. Доллар 84,28, евро 98,29. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: А мы не печалимся. Ну, спасибо, что сообщили о том, что у нас впереди. Всегда интересно знать, что там у тебя впереди. Так, 27 августа на календаре. Четверг. Праздники. Смотрим день первого поцелуя. Хорошо. День российского кино. Сегодня 107 лет им исполняется. Поздравляем. Всемирный день озер. Праздник пролетающих облаков. День каменщика. Сегодня тоже поздравляем всех, кто в профессии. Международный день... День пирожных макарони сегодня. Ну, не знаю, как-то... Мне такое не нравится. У вас, кстати, нет? Вот я и говорю, мне не нравится. День ленточек и бубенчиков. Сегодня Международный день бокса. Всемирный день игры камень, ножницы, бумага. О, давайте сыграем. А как же мы сыграем, я что-то не подумал. Ну ладно, значит, я выиграл заранее. Все, я победил. 8 часов 37 минут, московское время. Мы продолжаем. Музыка впереди классная. Студио скоро, группа Смоки. И не только дождитесь в летней смене на Ретро FM.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
11: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как там говорилось в классике, это я почему такой вредный был? Потому что у меня велосипеда не было, а теперь я сразу добреть начну. Вот, это знаете, как некоторые люди тоже. Почему вот они такие грустные раньше были? А потому что у них приложения нормального не было, на котором можно ретро-ФМ послушать всегда свободно, доступно, и не только эфир. Там есть еще и подкасты, и много популярных интернет-потоков и шоу. Пожалуйста, заходите, скачивайте. Кстати, вот самое главное, что это очень удобно. Одно нажатие буквально, и все работает. И еще главная информация. Приложение это называется Radio Hub. Новое приложение Ретро-ФМ. Наслаждайтесь. Это летняя смена. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас впереди новости и гороскоп. Все будет очень скоро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Вин в приложении «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама ООО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Да все заработали.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник».

0: Внедорожник года в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Года за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: Время-то идет, нам надо за ним успевать. 9 часов уже в Москве, четверг, 27 августа. Доброе утро. Далее в летней смене новости от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Обязательно расскажу. Всем привет. Итак, Минцифры подготовила предложение по условиям запуска сетей 5G в России. Операторы «Большой четверки» смогут получить для сетей пятого поколения специальные частоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также операторы смогут использовать для 5G уже имеющиеся частоты, ранее выделенные под LTE. На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября этого года. При этом операторы должны будут постепенно перейти на российские базовые станции. Их доля должна увеличиться с 1% в будущем году до 100% в 2031. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре, данные внесут в медицинскую карту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности по итогам 2025 года. Отрыв от Германии, например, достиг почти 1 триллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Всемирного банка. Российская экономика обогнала немецкую еще в 2021-м. Одновременно увеличился отрыв от Японии до почти 400 миллиардов долларов. Объем российской экономики по итогам 2025-го достиг 7,2 триллиона долларов. Япония заняла 5-е место, Германия 6-е. Лидером рейтинга остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности в 41,3 триллиона долларов. Далее следуют США и Индия. Таким образом, Россия сохраняет 4-е место в мире и 1-е в Европе. Ну и последнее. 13-летняя девочка из Канады поймала тунца весом 322 килограмма и побила 12-летний рекорд среди юниоров. Новый рекорд спортсменкой стала Делин Жакар из канадской провинции Новая Шотландия. Школьница поймала огромную рыбу с борта яхты своего отца во время рыболовного фестиваля. Жакар понадобилось около часа, чтобы справиться с тунцом. Я думала про себя, вряд ли у меня получится, но потом я сделала это и была очень горда собой, описала свои впечатления юная канадка. Юра, я вот подумал, как будет выглядеть фотография этой девочки 13-летней со своим трофеем, 322-килограммовым тунцом.
0: Ну, судя по весу, он получается раз в 6, наверное, да? Рыбка побольше. Ну, скажи, а вот меня другой вопрос уже интересует. Есть же рыбацкие байки вот эти, когда рыбаки показывают, ну, руками, какого размера у них был улов, какого размера глаза, там, и вот это все. Вот как эта девочка будет хвалиться, какого размера у нее рыба была?
1: Наверное, она как-то на полу в комнате нарисует вот это вот, обозначит этот размер и будет всех водить показывать. Вот такой он.
0: Хороший вариант, да.
1: Ну, а у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: кстати, про летящие недели. Это очень справедливо замечено. Пролетают, улетают и, знаете, не докладывают, не сообщают нам с вами, куда они двигаются. Представляете, мне кажется, это хамство какое-то с их стороны. Не знаю. Ну, как-то вот мне не нравится. Почему мы не знаем, куда девается наше драгоценное времечко? Кстати, про время. 9 часов и 10 минут. В Москве пора кое-что узнать.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, должны же мы хотя бы что-то знать, быть в курсе. А здесь-то тем более такая важная информация. 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями. Просто внимательно отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Такое бывает. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам. Так что взвешивайте, пожалуйста, свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. Рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: нравятся мне, конечно, вот такие заголовки, кричащие: москвичам пообещали дождь на 1 сентября. И тут дело даже не в Москве, а вообще в целом в подходе к заголовкам для статей. Ну, то есть, получается, да, на День знаний вот такое драматическое от погоды. Нравятся, конечно, да, мне эти заголовки, которые должны были, видимо, повергнуть в ужас нас. А потом начинаешь дальше саму новость уже читать, все подробности. Да, написано: 1 сентября погода должна быть нормальная. Скорее всего, сохранится характер погоды вот той, которая до этого была. Ну, небольшой дождь возможен. Будет тепло, без сильного ветра, и даже до плюс 26 вроде как воздух прогреется. А, давайте вернемся к заголовку. Просто москвичам пообещали дождь. И все, и точка, или даже восклицательный знак. Ладно, давайте, вот мы обещаем здесь на Ретро-ФМ именно то, что будет. Ну, я имею в виду лучшую музыку в мире. Вот она, Юрий Антонов, Дэн Шарп, Бакара и много чего еще музыкального, мелодичного здесь в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00. We'll be right back.

0: Не забывай, легендарная песня от Юрия Антонова. Кстати, по поводу памяти нашей с вами. Да, 97% практически в вопросах признаются, что постоянно что-то забывают в повседневной жизни или на работе. Некоторые прямо считают это реальной проблемой. И четверть опрошенных вообще оценивают ее как критичную. Только 7% сказали, что ну вообще не замечают никаких негативных последствий своей вот этой вот забывчивости. А как мы храним информацию, да как мы пытаемся во всем вот этом безумии выжить? Ну, понятно, скриншоты экрана там многие постоянно делают, и я в том числе, напоминалки, все вот эти вот в смартфоне, на бумаге фиксируют важные дела. Я вот тоже, кстати говоря, человек-бумажка. Постепенно все-таки переходящий немного в такую, в телефонную книжку, но нет, нет, да и да, снова бумагой пользуюсь, записываю на нее. Вадим Ривман тоже пользуется бумагой, он на ней новости приносит.
1: Точно. И читаю уже «Доброе утро, привет». Итак, в России с 1 сентября запретят устанавливать испытательный срок сотрудницам, которые воспитывают детей до 3 лет. А об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Закон распространится не только на матерей с детьми до 3 лет, но и на одиноких отцов и других представителей, в одиночку ухаживающих за ребенком до 3 лет. А ранее такая мера, отмечу, касалась только женщин с детьми до полутора лет. В России изменили модель итогового собеседования по русскому языку для 9 классов. Ученики будут выполнять меньше заданий, об этом рассказали в Рособорнадзоре. Новая модель заданий итогового собеседования успешно испытали в субъектах России весной этого года. Вместо 4 заданий на собеседовании предусмотрено выполнение только 3. Вместо подобного пересказа текст школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту. В Армении суд принял решение об аресте экс-президента страны Роберта Кочеряна на 2 месяца. Напомню, антикоррупционный комитет Армении инкриминирует бывшему руководителю страны злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег и получение взяток в особо крупном размере. Накануне на 2 месяца был арестован сын Кочеряна. В доме Кочерянов прошли обыски, уголовные дела возбуждены также еще в отношении 9 человек, в том числе против Сержа Саркисяна. Сам Роберт Кочерян, отмечу, был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Около 2 недель назад политик перенес операцию на сердце. Внутренний туризм в России этим летом замедлился. По оценке Ассоциации туроператоров, спрос по итогам сезона может снизиться на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Коммерсант пишет, что туристический поток при этом перераспределился между регионами. Например, доля Краснодарского края в гостиничных бронированиях сократилась почти на 12,5%, а Крыма более чем вдвое. При этом эксперты добавили, что на фоне проблем с топливом вырос интерес к коротким путешествиям по своему и соседним регионам. Вообще, лето этого года поменяло не только географию путешествий по России, но и сам запрос туристов. Россияне осваивают новые регионы, ищут больше впечатлений и все чаще самостоятельно строят маршруты. К таким выводам пришли аналитики, на которых ссылается газета «Ру». Сейчас у россиян растет интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым становится северный туризм. Помимо прочего, растет спрос на автотуризм. На начало этого года в стране насчитывалось 469 кемпингов для домов на колесах. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Не было печали, просто уходило лето. Всего-то навсего, да, казалось бы. Конечно, не было никакой печали. Не было. И грусти никакой тоже не было, друзья. Просто, знаете, слезы крокодилии текли по щекам и по всему остальному. Докуда они там дотекают, эти слезы, я не знаю. И все. А так нет, конечно, никакой печали по уходящему лету. Вообще ни капелюшечки даже, вот ни столечки. Вон. Ладно, бодримся музыкой, которая звучит на Red FM лучше. Виктора Салтыков, скоро Альбана и Рамина Пауэр, и не только. 9 часов и 36 минут в Москве. Это летняя смена. Доброе утро.
1: Летняя смена на Red FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

У меня кассета в 90-х с доктором Албаном, конечно, ну вот прямо в режиме нон-стоп работала. Как она выживала, вообще непонятно, если честно, в таком вот нещадящем режиме. Ну вот прямо до дыр, правда. И даже после этого, вы думаете, на этом все заканчивалось? Нет, все равно музыка продолжалась. Вот сейчас, смотрите, просто красота. На такие жертвы идти не надо. У вас есть ретро-ФМ и классная музыка. Здесь продолжит звучать в летней смене. 9 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.

0: Вакансии Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОКК представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
17: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета для бизнеса в АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru/business.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM всегда с вами.
0: 12+.

0: Ох, уже 10 утра в Москве. Четверг, 27 августа. Летняя смена. Доброе утро. Да, Вадим Рифман в любую минуту продолжает следить за происходящим. Больше того, рассказывает нам всегда.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля уже стали появляться на кассах супермаркетов России. Об этом сегодня пишет РИА Новости. При выборе этой опции... Финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки нашей страны уже готовы к его широкому внедрению, начиная с 1 сентября. 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом пишет местная полиция. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Кроме того, по последним данным, найдены тела 162 погибших. По данным посольства России, как минимум четверо российских граждан находятся в зоне наводнения в Непале, и связь с ними потеряна. В Совете по правам человека предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, так считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это не работает. Фадеев добавил, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и их родителей. Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителей для последующего обмана. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что это лишь первый этап схемы. Далее аферисты выходят на родителей учеников под предлогом технических работ в электронном дневнике или срочного восстановления доступа. А они просят сообщить код из СМС-сообщения. И этот код, как правило, ключ ко входу на портал госуслуг или в банковское приложение. Ну и последнее. В Великобритании решили использовать искусственный интеллект, чтобы отсеивать ложные и нелепые обращения граждан в полицию. Сотрудники службы перечислили самые абсурдные и глупые вызовы, с которыми им пришлось столкнуться только за последний месяц. Например, один мужчина позвонил в полицию, чтобы его подвезли до дома. Другой решил обсудить цены на электроэнергию. А третий пожаловался на слишком долгую доставку пиццы. И выяснит, действительно ли звонящему нужна помощь полиции. И если это так, то уже переключит на оператора. А если звонок предназначен все-таки для другой организации, то нейросеть подскажет гражданину, куда обратиться. Да, Юра, вот такая вот система. Главное, чтобы действительно распознала нейросеть важные звонки.
0: Слушай, ну это да, но я вообще чувствую, нас как-то в тупик людей загонять начинают постепенно. Вот подожди, вот а куда мне вот реально обращаться, вот если у меня, фисташки у меня не расколупываются? Ну вот не все, ты знаешь, да, бывает, ну такое. Или, не знаю, ветер дует не туда, куда мне надо.
1: Это да, ну по фисташкам я большой специалист, ты можешь ко мне обратиться.
0: А, серьезно?
1: Да, можешь позвонить мне, прямо
0: хорошо,
1: я тебе помогу.
0: Хорошо, что у нас случился этот выпуск новостей. Да.
1: Ну, а у меня здесь еще случились курсы валют на сегодня. Доллар составляет 84 рубля 28 копеек, евро 98,29. Далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: И день отлета, и день прилета. Все подсчитаем, обязательно в книжечку запишем, чтобы ничего не забыть, сколько там командировочных и прочих, чего нам там должны. Мыслим масштабами космическими, друзья. Не побоюсь, даже более масштабными, чем расстояниями от Москвы до Магадана, друзья. Здесь речь вообще о звездах идет. Вы представляете? Да, такое бывает. Прямо на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями. Просто внимательно отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь нового, прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам, так что взвешивайте свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. Рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И вот, конечно, ни капли не удивляет, что после релиза и выхода этой песни в свое время Japanese Girls у группы Joy случился просто бум интереса именно в азиатских странах. Бангкок, Сингапур, Сеул, Гонконг. В общем, добро пожаловать. Ну, а мы с вами продолжаем любить и группу Joy, и много чего еще музыкального, интересного, мелодичного, любимого. Благодаря тому, что оно в том числе рядом с нами здесь остается на Retro FM. Никогда нас не предает. У нас вообще это все взаимная история. 10 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Летняя смена. Мы продолжаем в том же духе. Музыки будет много красивой.
1: Летняя смена на Retro FM. С новым летним утром. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Песня про погоду сегодня ночью в Москве. От 5 до 10 градусов нам обещают. Ну, как будто бы октябрь чуть раньше постучался к нам, чем мы его ждали. И это, конечно, не только в Москве, я так сильно подозреваю. Ну, ладно, ничего страшного. В любом случае, это же временная проблема. Да, глядишь, скоро и все нормально, все наладится. В мае все хорошо будет. О том, что происходит, о том, что будет, возможно, даже знает Вадим Ривман, пришел рассказать.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, Минцифра подготовила предложение по условиям запуска сетей 5G в нашей стране. Операторы «Большой четверки» смогут получить для сетей пятого поколения специальные частоты, сообщает пресс-служба ведомства. Также операторы смогут использовать для 5G уже имеющиеся частоты, ранее выделенные под LTE. На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, установленное сейчас в сетях. При этом операторы должны будут постепенно перейти на российские базовые станции. Аэропорт Внуково попросил вылетающих сегодня днем пассажиров распечатать билеты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Требование будет действовать с 14 до 16 часов и связано с плановыми техническими работами на некоторых сервисах обслуживания пассажиров. Если распечатать посадочные талоны или билет заранее не получилось, сделать это можно будет непосредственно в аэропорту. В терминале А установлены специальные устройства, которые позволяют вывести талонная печать с мобильного телефона. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследования будет оформляться в одном экземпляре. Данные внесут в медицинскую карту пациента. В пятницу на Земле может начаться магнитная буря слабой или средней интенсивности. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Накануне Солнце выбросило облако плазмы. Сейчас оно находится на пути к Земле. Как ожидается, Земли облако достигнет завтра. Прогнозируемая сила бури G1, то есть слабая, или G2, средняя. При этом прогнозируется, что буря будет довольно долгой, до 2 суток. ЦБ отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе граждане чаще накапливали наличку. Это следует из комментария Банка России. Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,5% по сравнению с июлем и составила 51,5%. Респонденты чаще заявляют, что накопление сейчас лучше хранить в наличных деньгах. И еще курсы валют. Доллар 84,28, евро 98,29. А далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Встречаются, влюбляются, женятся. Хорошо, что нам рассказали про людей, что на что они способны, в принципе, что, чего от них можно ожидать. И отдельное, наверное, спасибо за то, что, о чем мне рассказали, потому что люди, помимо влюбляться и жениться, еще много чего могут, собственно говоря, делать. И не обо всем-то так вот и расскажешь легко, ведь уж тем более послушаешь. Так, что мы слушаем с удовольствием, с большим, с огромным, я бы сказал, с мега-удовольствием, а это любимая музыка на Ретро-ФМ, конечно, в летней смене скоро Рэй Чарльз, группа по Queen и много чего еще обязательно появится. 10 часов и 36 минут в Москве.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ой, друзья, на какой хорошей песне прощаться с вами буду. Верю, будем вместе. Как-нибудь обязательно, но только не сегодня уже.
1: Что-то хотел важное напомнить.
0: Да, вспомнил. Это действительно важное. Дело в том, что, друзья, да, они возвращаются. Первая смена на Ретро-ФМ. Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника уже. Еще лето, кстати говоря, будет. Так что вернуться уже летом в понедельник с 7 до 11. Да, собственно, как и каждый день, первая смена на Ретро-ФМ. Смотрите, значит, новые игры. Крутые призы. Темы снова вернутся, интересные для обсуждения. Шутки, наконец-то! Снова будут с нами. Ура! Ждите. А я буду прощаться с вами до завтра. Все правильно. Летняя смена пока здесь. Юрий Гурьянов. Меня зовут. Встречайте Тимура Соколова. Все. Пока. Отличного четверга всем.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите.

0: адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: компании «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: 11 утра в российской столице. Группа «Озон», Альбана и Рамина Пауэр и Юрий Антонов у нас впереди. Но прежде новости, Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Российская служба скорой помощи готовится перейти на новый стандарт работы. С 1 сентября фельдшеры и врачи смогут не только купировать боль, но и приступить к лечению в зависимости от состояния пациента. Кроме того, специалисты сами будут определять, в какой профильный стационар лучше направить больного. Правила, по которому нужно отвозить человека в ближайшее медучреждение, отменят. Изменения также коснутся и приемных отделений. «Озон» сообщил об атаках на склады в Уфе и Оренбурге. По сообщению компании, сотрудники были эвакуированы, пострадавших и пожаров не было. Объект в Оренбурге возобновил работу. Комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Атаки на «Озон» начались в конце августа, одновременно с почти полным прекращением налетов на «Вайлдберрис». Два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете. Местонахождение еще трех соотечественников устанавливается. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Китае. По данным местных СМИ, во время стихийного бедствия погибли три человека. О судьбе еще 260, большая часть из которых иностранцы, пока ничего не известно. Точное число пострадавших уточняется. Сель сошел со стороны Непала. В самом Непале пропавшими после наводнения числятся более 800 человек. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров. Об этом сообщил посол Республики в России Винай Кумар. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, с которой такой режим введут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Российский кинематограф сохраняет верность лучшим традициям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днем российского кино. По его словам, наше кино отличается приверженностью исторической правде, духовно-нравственным и семейным ценностям. Ну и официальный статус праздник получил в 80-м году. И о валюте. На этот четверг доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: под суперхит Jet Airline от команды Modern Talking. Реактивно улетаю в эфир, чтобы составить вам компанию на ближайшие 4 часа. Желать отличного дня, ставить классную музыку и говорить привет, друзья, как я рад быть с вами. Кстати, о музыке. Она у нас, как всегда, лучшая. Алфавилия Иванушки International впереди, ну а чуть раньше мистер Живаго.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Алфавиль приближают пятницу Dance With Me на Retro FM. Что касается танцев, друзья, напомню, каждый день с 21 до полуночи у вас есть уникальная возможность классно провести время и хорошенько отдохнуть после трудового дня на вечеринке Retro FM, где для вас в режиме нон-стоп звучат лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Так что присоединяйтесь, ждем, как говорится, зажжем не по-детски.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в Alania Cinema.
2: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: Alania Mall.
3: Московское шоссе 3К.
4: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду

0: Сабрина на Retro FM. Песня посвящается всем, кто в детстве носил свитер с надписью «Boys». Одним из таких был и ваш непокорный слуга, Тимур Соколов, это я. И у меня для вас, друзья, отличные новости. У нас появилось новое приложение Retro FM Radio Hub, которое работает бесплатно и без регистрации. Самое главное, скачанные подкасты можно слушать даже без интернета. О как! Никаких лишних кнопок, быстрое, удобное, в общем, все, как мы любим. Так что прямо сейчас скачивайте приложение Retro FM Radio Hub и наслаждайтесь. Ну, а мы в ближайшем будущем будем наслаждаться творчеством групп «Абба» и «Ласковый май». 11:50 уже в Москве. Всем классного дня.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. В Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технология.

0: И все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Полдень в российской столице. Далее на Retro FM Secret Service, Hi-Fi и Steve Wonder.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северную Осетию ежесуточно будут дополнительно поставлять 25 тонн топлива. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства республики с холдингом «Газпромнефть». Как сообщает МинЖКХ региона, во всех районах определены АЗС, куда с сегодняшнего дня ежедневно будет поступать до 3 тонн бензина. Это позволит жителям заправляться рядом с домом, не выезжая во Владикавказ. Мера призвана помочь избежать очередей. Капремонт объездной дороги начался в районе селения Михайловское. Об этом сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров. Работы ведутся на участке длиной почти 3 километра и включают расчистку полос отвода, демонтаж старых знаков и ограждений, а также снятие изношенного асфальтобетонного покрытия. После специалисты укрепят основания обочины, заменят водопропускные трубы, уложат новый асфальт, установят освещение и барьерное ограждение. Завершение работ запланировано на конец текущего года. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Комитет по транспорту опубликовал обновленное расписание движения общественного транспорта. Оно включает городской транспорт Владикавказа, а также межмуниципальные и муниципальные маршруты в районах республики. Расписание доступно на главной странице сайта комитета в разделе «Деятельность. Информация для пассажиров». С нового учебного года вступает в силу приказ Минпросвещения России, закрепляющий обязанность школьников не пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В приказе уточняется, что использование гаджетов допускается только в экстренных случаях, когда возникает угроза жизни или здоровью учащихся и сотрудников школы. Добавлю, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, использование телефона на переменах каждая школа регулирует отдельно. Сегодня день российского кино. Он был установлен в 1980 году. Первый фильм в России «Понизовая вольница» вышел 15 октября 1908 года. Он длился всего 7 минут. А первым полнометражным художественным фильмом стала советская лента «Броненосец Потемкин». Он был отмечен на международной выставке в Париже и вошел в число лучших фильмов в истории мирового кино. Сегодня по всей стране пройдут кинопоказы, а в субботу состоится традиционная акция «Ночь кино», к которой присоединится Северная Осетия. Мероприятие охватит 14 площадок во Владикавказе и районах республики. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 28 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 27 августа на календаре, словно сиреневый туман развился этот месяц, и так хочется сказать, даже не сказать, а крикнуть: кондуктор, ну не спеши, не успели мы в полной мере насладиться летом, хочется еще, а оно уже вот тю-тю улетело. Почти. Получается, как в песне: «Постой, паровоз летний, продлись еще на месяцок». Юрий Никулин и Георгий Вицин продолжат тему. Чуть раньше появится Мадонна. Ну и я, Тимур Соколов, тоже буду периодически появляться и желать вам хорошего и пока еще летнего дня.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки. И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Объявление на Ретро-ФМ.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор наш

0: Set Stars. Отличная песня для того, чтобы поделиться с вами не менее крутой новостью, друзья, о наших утренних звездах, которые наконец-то возвращаются после продолжительного отпуска. Саша Светлов, Рита Субботина, шоу «Первая смена» на Retro FM снова с нами. А это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, актуальные темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, любимая музыка. Не проспите и не пропустите в понедельник, 31 августа в 7 утра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Мол».
5: Московское шоссе 3К.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Пока вы слушали No Mercy, я тут с удивлением для себя обнаружил, что сегодня оказывается не обычный четверг, а праздничный. 27 августа, да будет вам известно, отмечается День российского кино. Так что, если кто-то искал повод, то, пожалуйста, вот он. Поднимаю чашку ароматного кофе за вас и за нас, друзья, и за российское кино, которое, судя по последним фильмам, переживает нелегкие времена. Но я думаю и надеюсь, что когда-нибудь и этот праздник мы будем отмечать с гордо поднятой головой. Ну а пока давайте слушать музыку, благо ее у нас много. Modern Talking и Лев Лещенко впереди, 12.50 уже в Москве. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: От сборов в школу хочется.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: 13 ровно в российской столице. Уже скоро на Retro FM Софилис Бэкстер, Вэша Бойс и команда «Синяя птица». Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев с нами. Дима, приветствую.
1: Здравствуйте, Тимур. Приветствую, друзья. Российских первоклассников ждут дополнительные каникулы в новом учебном году. Такое решение поможет им сохранять активность и избегать переутомления. Так как уточнил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, дополнительный отдых детей ждет в феврале. Конкретные даты школы вправе корректировать самостоятельно на местном уровне. Но ранее Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса на новый учебный год. Он начнется 1 сентября этого года и завершится 26 мая будущего. В реках Тура и Тобол в Тюменской области полностью погибла рыба. Частичная гибель зафиксирована в реках Иртыш, Тавда и Исеть. Об этом сообщила руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии Елена Панова. По ее словам, кормовая база водоемов потеряна на 95%. Отмечается, некоторые виды могут появиться через 2-4 года, стерлить через 6 лет, а нельма через 8-10. У Росрыболовства имеется комплексная программа по восстановлению ценных видов, однако Тура пока в нее не включена. Якутск окутал дым от лесных пожаров. По сообщению Минэкологии, региона шлейф движется с северо-западной части республики. Ведомстве отметили, что основными источниками задымления стали лесные пожары в Красноярском крае на границе с Якутией и возгорание в нескольких районах. По данным Минэкологии, действующие пожары на территории Якутии находятся на удаленных и труднодоступных территориях. На Урале началась комплексная комплектация первого российского высокоскоростного поезда. Он получил название «Белый кречет», предназначен для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Испытания и сертификация намечены на 27-й год. В работе над созданием первого отечественного высокоскоростного поезда участвуют 150 научных организаций и промышленных предприятий со всей страны. В Сочи получили первый урожай бананов 100% зрелости. Прежде чем отечественная экзотическая ягода попадет на прилавки, будут проведены лабораторные исследования. Подобные проводили на этапе созревания. Тогда выяснилось, что отечественные бананы богаты магнием. Ну и напомню, проект выращивания бананов у моря реализуется с прошлого года. Основа посадки сорта, импортируемые из Эквадора. И о валюте. На этот четверг доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Пока все. А далее на Retro FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Heaven can wait, небеса могут подождать, а вот обеденный перерыв точно нет. Так что приятного аппетита всем, кто трапезничает в эту минуту. Ну и отличного четверга в целом. Качество музыкального десерта у меня для вас имеется зажигательная крошка моя от группы «Руки вверх». Ну и романтичная работа «Miracle of Love» от команды «Eurythmics». Совсем скоро все услышим. Тимур Соколов у микрофона. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Have you ever seen the rain? Спрашивает команда Смоки. Ну, а я задам вам, друзья, более актуальный вопрос. А слышали ли вы когда-нибудь программу «Ю» на Retro FM? Если нет, то настоятельно рекомендую это сделать в ближайшую субботу. Речь пойдет о прекрасной Милен Фармер. Так что не пропустите. В 13:00 по Москве будет, как всегда, интересно. Не пожалейте.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, будет вам известно, что имя Глория в переводе означает «слава», которую и завоевал благодаря этой песне итальянский певец Умберто Тоцци. Вот такая символичная история в 13:50 по Москве. Через несколько минут, друзья, нас ждет другая история под названием «Феличита». Будем дарить друг другу счастье, общение с помощью ваших приветов и поздравлений. Так что начинайте готовиться.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.

0: реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только

0: Два часа дня в Москве, впереди 60 минут веселья и задора, потому что на Ретро FM начинается Феличита.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северную Осетию ежесуточно будут дополнительно поставлять 25 тонн топлива. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства республики с холдингом «Газпромнефть». Как сообщает МинЖКХ региона, во всех районах определены АЗС, куда с сегодняшнего дня ежедневно будет поступать до 3 тонн бензина. Это позволит жителям заправляться рядом с домом, не выезжая во Владикавказ. Мера призвана помочь избежать очередей. Капремонт объездной дороги начался в районе селения Михайловское. Об этом сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров. Работы ведутся на участке длиной почти 3 километра и включают расчистку полос отвода, демонтаж старых знаков и ограждений, а также снятие изношенного асфальтобетонного покрытия. После специалисты укрепят основание обочины, заменят водопропускные трубы, уложат новый асфальт, установят освещение и барьерное ограждение. Завершение работ запланировано на конец текущего года. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Комитет по транспорту опубликовал обновленное расписание движения общественного транспорта. Оно включает городской транспорт Владикавказа, а также межмуниципальные и муниципальные маршруты в районах республики. Расписание доступно на главной странице сайта комитета в разделе «Деятельность. Информация для пассажиров». С нового учебного года вступает в силу приказ Минпросвещения России, закрепляющий обязанность школьников не пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В приказе уточняется, что использование гаджетов допускается только в экстренных случаях, когда возникает угроза жизни или здоровью учащихся и сотрудников школы. Добавлю, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, использование телефона на переменах каждая школа регулирует отдельно. Сегодня день российского кино. Он был установлен в 1980 году. Первый фильм в России «Понизовая вольница» вышел 15 октября 1908 года. Он длился всего 7 минут. А первым полнометражным художественным фильмом стала советская лента «Броненосец Потемкин». Он был отмечен на международной выставке в Париже и вошел в число лучших фильмов в истории мирового кино. Сегодня по всей стране пройдут кинопоказы, а в субботу состоится традиционная акция «Ночь кино», к которой присоединится Северная Осетия. Мероприятие охватит 14 площадок во Владикавказе и районах республики. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 28 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Более чем бодрое начало от группы Roxette. Ну, как говорится, как начнешь, так и проведешь. Поехали. Феличита, первая партия ваших сообщений. Феличита, привет. Передаю привет коллегам из отдела расчетов УК. Наш девиз: управлять домами сложно, но все возможно. Желаю Ольге и Оксане легких почетов, работающих без зависаний программ, написала Ольга из Ростова-на-Дону. Далее. Любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить своего любимого дедушку Андрея с повышением должности заместителя начальника. Ух ты. Люблю его очень сильно. От внука за паром. Я присоединяюсь. Поздравлением. Сегодня в нашей семье в близком кругу снова праздник. Мы поздравляем с днем рождения Наташу. Хотим пожелать, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена только яркими, светлыми и радостными моментами. Также здоровья, приятных сюрпризов и душевного счастья. Целуем, обнимаем. Вот такое послание. Ретро-ФМ, я Ольга из Москвы. Хочу поздравить напарника Дмитрия с днем крем-брюле. Пусть день будет сладким, а все задачи тают так же легко, как этот десерт. Спасибо, что мы в одной команде. С тобой любая задача проще. И далее, я так понимаю, алаверды от Дмитрия. Дмитрий из Москвы хочет подбодрить Олю Копылову из Пензы. А, возможно, и не алаверды. Возможно, просто совпадение. Но, тем не менее, пусть у нее появятся силы для новых побед в работе после отпуска. Спасибо, Ретро-ФМ. Окей, ну и давайте тогда я тоже всех подбодрю. И Олю Копылову, и Дмитрия в том числе, с песней «Остров» от Леонида Агутина.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Кейм, ты пришел, в нашем случае пришла, Феличита, вместе с ней пришли и прилетели ваши сообщения. Добрый день, Ретро-ФМ, Феличита, добрый день, Тимур. А Наталью с днем рождения поздравляет вся наша огромная семья Газизовых и многочисленные ретро-чатовцы. Хотим от всех нас пожелать ей счастья, здоровья, исполнения всех заветных желаний, любви всем нам, мирного неба над головой. Оксана, город Владивосток и Бермудский круг Газизовых. Отдел ценообразования и договорной отдел завода «Кристалл» поздравляет Косякову Наталью с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Ты солнышко нашего коллектива. Мы тебя очень сильно любим. Далее Оля из Москвы хочет пожелать всем быстрого окончания рабочего дня, хорошей погоды и отличного настроения. Оля, все взаимно. Хотим поздравить своего друга Михаила Лобикова с днем рождения. Желаем здоровья, благополучия и успехов во всем. Это Нижний Новгород на связи. Ивановы. Добрый вечер. Ну, видимо, вечер. Где-то мое дорогое Ретро-ФМ. Хочу передать привет моему дорогому городу Кемерово. Ах, в Кемерово. Окей. С наступающим праздником, с днем шахтера. Всем крепкого здоровья, долгих лет жизни. С уважением, Альбина Рустамовна, город Кемерово. Привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет любимой маме Ольге Савельевой, с которой мы копаем картошку. Мамуля, мы победим. Зоя, конечно, вы победите. Ретро-ФМ вам поможет хорошей музыкой и отличным настроением, и задором. Еще одно послание. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Тимур, сейчас буду признаваться вам в чувствах. Ага, интересно. Какое счастье слышать ваш голос, а еще больше счастье слышать, как вы поздравляете моих друзей. Сегодня день рождения моей подруги из Санкт-Петербурга у Натальи Косяковой. Пожалуйста, передайте привет от Надежды из Кургана и наших друзей. Наташ, вам привет от друзей из Кургана и лично от меня. Ну и песню давайте хорошую, романтичную поставлю. Love Me Tender. Элвис Пресли, для вас.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: простит меня Игорь Николаев, но время летит, друзья. Сообщений очень много, поэтому давайте познакомлю вас с очередной порцией ваших посланий. Привет любимому мужу Александру Каратаеву. Ждем тебя с работы, готовим вкусный ужин. Написали жена Екатерина и дочь Карина из Волгодонска. Далее, здравствуйте. Сегодня моему сыну Федору Липатову 35 лет. Он актер, и родила я его в день кино. Поздравьте, пожалуйста, его. Он мой друг, он моя надежда, он моя опора, он мои крылья. Люблю и обнимаю. Мама, папа, семья Липатовых. Федор, мы вас поздравляем. Вы наша общая надежда на то, что с вами российское кино наконец-то поднимется с колен и начнет нас радовать. С праздником, с днем рождения. Фелищита продолжится, друзья. Через пару минут вернусь с новой партией ваших посланий. Никуда не уходите.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
2: Московское шоссе 3К.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Да, вот так. Не успели глазом моргнуть, как уже полпрограммы Филичита позади. 14.30 в столице, друзья. Продолжаем. Любимая радиостанция Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, огромный привет Ирине Жановне Кей от ее коллеги, тоже Ирины. Дверочки сидят в кабинете и улыбаются сейчас. Желаю солнечного настроения в этот холодный денек, поменьше работы, побольше зарплаты, как говорится. И, конечно, вовремя уйти с работы домой. Ну, я думаю, мы все любим и зарплату, и вовремя уходить домой. И работу тоже любим. По крайней мере, я. Дратути, Тимурчик.
1: Дратути.
0: Весь офис 215-го фонда Тулы, Надюшка, Катюшка, Танюшка и Русик поздравляют нашу коллегу Оксану с годом в нашем дружном террариуме. Год был полон шипения, мудрости и молниеносной реакции. Однако, девчонки, с юмором. Выживание среди таких профессионалов, как мы, делает тебя сильнее. Карьерного роста тут не видать, так как мы плотно сидим на креслах, поэтому желаем достатка, здоровья и сил. Позитивно. Любимая радиостанция. Поздравьте, пожалуйста, Маслову Наталью с отпуском наступающим. Марина написала. Маслова Наталья, поздравляю вас с отпуском. Немножко даже завидую. Ну так, хорошей завистью. Добрый, белый. Поздравляем Селиванова Анатолия из села Ульяновка, Минераловодского района Ставропольского края. С днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, достатка во всех жизненных сферах, любви твоей большой семьи, чтобы все тебе было по плечу, написала Татьяна. Привет, Филичита. Передаю привет моим самым лучшим на всем белом свете коллегам. Девочки мои, держимся. Завтра пятница и богатая пицца. Елена Старцева подписалась. Добрый день, очень скучаю. Парить Субботиной, Александру Светлову. Когда услышим их, написала Надежда. Надежда, спешу вас обрадовать. 31 августа услышите в 7 утра, шоу «Первая смена» возвращается. Так что услышите, не переживайте. Ну а прямо сейчас услышим диджея Бо-Бо. Чихуахуа называется песня.

0: «Нет тебя прекрасней». Программа «Феличита» и сообщение от вас, друзья, да яркое тому доказательство. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Денису и Андрею. Ну и себе, любимый, большой привет. Очень хочется поскорее уйти домой и спать, спать и спать. Только вас и слушаю на работе. Только ваша волна у нас играет, написала Любовь. Приятно, однако. Здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому мужу Евгению, его товарищу, который сейчас делает ремонт у нас в ванной, Герману, от Екатерины из города Щекино, Тульской области. Говорят, что ремонт закончить нельзя, только остановить. Надеюсь, это не про нас. Ну, я тоже надеюсь. 14.35. Программа «Феличита» не останавливается. Продолжится через пару минут.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Depeche Mode с моей любимой песней Enjoy the Silence. Наслаждаться тишиной мы не будем, а мы будем, наоборот, много говорить в программе Филичита. Это нормально, потому что есть ваши сообщения, друзья. Ретро-ФМ, привет-привет. Я Александр Искропоткина, район Радиострой. Передаю привет всем своим любимым клиенткам. Они у меня самые лучшие, красивые. Пусть в вашей жизни будут только позитивные моменты. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте привет маме Свете, папе Андрею, мужу Мише, сыновьям Макару и Матвею. Мы находимся на улице. Погода прекрасная, настроение тоже. Всем привет! Всем, кто на улице, кто дома, кто на работе, всем привет! Хочу передать моей сестренке Наташеньке пламенный привет. Я очень тебя люблю. Ты лучшая сестра в мире. Береги себя, моя ненаглядная, написала сестра Ольга. Дальше. Девчонки из научных развлечений, серийное производство, вы самые лучшие. Поставьте, пожалуйста, песню «Комбинация», модница Екатерина Аринчина, в который раз уже просит поставить ее любимую комбинацию. Давайте я один раз скажу, друзья, и больше мы к этому разговору возвращаться не будем. Песни на заказ в программе «Филичита» мы не ставим. Да, привет и передаем. Поздравляем. Песни не ставим. Так что имейте в виду. Далее. Привет всем ведущим Ретро-ФМ, особенно вам, Тимур. Ваш голос слушал бы вечно. Приятно. Также хочу сказать спасибо всем моим друзьям и коллегам за поздравления. Наталье Косяковой из Москвы. А, вот и Наталья, которую я поздравлял недавно. Наташ, спасибо за комплименты. Ну и с праздником вас еще раз. Много-много счастья вам желаю. И вот эту песню «Крупа Аба» тоже вам посвящаю.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: что можно сказать. Мадонне привет передали, а теперь к другим приветам. Передаем привет нашему самому замечательному отцу и мужу. Рядом с тобой мы чувствуем себя как за каменной стеной. Ты самый надежный муж. Лучший папа на свете. Спасибо за замечательных детей. Люблю тебя, жена Людмила, сын Арсентий, самая любимая доченька Елизавета. Добрый день, любимый радио Ретро-ФМ. Передаем привет Гиляне. Все сотрудники компании «Модулар». Очень рады ее возвращению из отпуска. Добро пожаловать в рабочие будни. Это от Евгении Людмилы. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою коллегу Наташу Валяеву. Пожелайте ей от души кайфовать по жизни, слушая любимое Ретро-ФМ, написала Людмила. Я присоединяюсь к этим пожеланиям. Скоро продолжим, друзья.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
11: Да что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 000 рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы.

to hate you. Как бы сильно, друзья, мы не любили программу Филичита, она, как и все хорошее, имеет тенденцию заканчиваться. Поэтому парочку последних сообщений зачитаю, и все. Поздравляем Александра Кириллова из села Гражданское, Ставропольский край, с днем рождения. Желаем счастья, позитива, жить ярко, весело, красиво. Друзей лишь верных, много смеха, деньжат, побольше успеха. Это от семьи Смоглюк и Кондратьевых. Далее, здравствуйте, хочу передать привет всей Смоленской железной дороге, пускай все будет хорошо. Ирина, пускай действительно все будет хорошо у всех. На этом все, Филичита завершается. Я, Тимур Скалов, с вами прощаюсь. Далее здесь Олег Орлов. Всем классного дня, пока.

0: Столица 15.00. Подпеваем любимым артистам на Ретро FM. Далее с нами Фар Дэвид и «Здравствуй, песня». А прямо сейчас последние новости нам готов рассказать Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Не более 20 карт на руки россиянам объяснили новые правила по количеству банковского пластика. Единая система учета начнет действовать с сентября будущего года. По информации «Известий», банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. При этом закон не предусматривает автоматического закрытия ранее оформленных, если их количество превышает установленный предел. Клиенты смогут самостоятельно решить, какие карты сохранить. Национальная система платежных карт внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. С 1 сентября он будет применяться для безналичной оплаты товаров и услуг по всей России, в том числе онлайн. Универсальный QR-код объединит доступные покупателю способы оплаты в одном месте – цифровой рубль, СПБ, пэй-сервисы банков. Человек сам выбирает удобный вариант. Кэшбэк и бонусы по выбранной программе лояльности при этом сохранятся. Аферисты в преддверии 1 сентября начали рассылать родителям и школьникам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные, учебные материалы или кружки. Ссылка в таком сообщении приводит на визуально похожий на официальный сайт школы, после чего человек под различными предлогами убеждается ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из СМС. Чтобы защититься от аферистов, рекомендуется перепроверять все сообщения через официальные каналы. Контроль за мигрантами будет ужесточен. С 1 сентября начнут действовать новые законы, в частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медосмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Ну а британская полиция намерена использовать искусственный интеллект, чтобы отсеивать ложные и абсурдные обращения граждан. Таких выявилось немало. Например, местные жители звонят в полицию с просьбой подвезти их домой. Кто-то просит помочь найти зонтик. Еще один гражданин обратился в полицию, чтобы пожаловаться на слишком долгую доставку пиццы. В полиции отмечают, что подобных обращений поступают тысячи. И о валюте в конце выпуска. Доллар в этот четверг 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Пока на этом все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка только на Ретро FM. Всем отличного дня!

0: Пессимисты грустят о том, что лето почти закончилось. Оптимисты радуются, что август нам подарит еще несколько дней, а именно целых 4 дня. Реалисты же уверены, что чем дольше будет длиться лето, тем более отрезвляющим будет наступление осени. Так что пусть уж лучше все случается вовремя. А согреться, если что, сможем благодаря хорошим музыкальным ритмам, таким как этот, например. 15:19 время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем дня. Впереди у нас на Ретро FM Владимир Пресняков и Джо Кокер.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро FM. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Объявление на Ретро-ФМ.
10: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
9: Телефон рекламной службы 54 11 20.

0: Уверен, друзья, многие из вас с удовольствием приняли приглашение Демиса Руссоса покружиться в легком, приятном танце. Как вы примете к сведению настойчивые рекомендации скачать и установить на свой смартфон наше новое приложение Radio Hub. Более того, сделайте это, как уже сделали многие наши радиослушатели, оценив его преимущества. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, бесплатно и без регистрации. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу и множество интернет-потоков. Все для вас, друзья. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте, слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Умение выносить одиночество и даже получать от него удовольствие – великий дар, скажу я вам. Герой этой песни Дитера Болина, судя по всему, его лишен. А может, сам от него избавился или отказался. Просто потому, что не хочет быть одиноким. Уверен, большинство слушателей Retro FM, то есть вы, друзья, на его стороне. Группа Блюсистов бодрит нас в 15:48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю успешных дел и отличного летнего настроения.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОГГ представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОГГ. 18+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Москве 16.00. У Матурмана и Bad Boys Blue совсем скоро появится в музыкальном эфире Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Масштабный всесезонный комплекс «Алания Парк» начнет работу на Лысой горе во Владикавказе. Как сообщает Фонд развития туризма, это будет тематический парк развлечений и спорта. Гостей ждет глэмпинг из 21 домика. До конца года откроется ресторан. На территории парка уже введены в эксплуатацию канатная подвесная пассажирская дорога и колесо обозрения. Готовятся к запуску фудкорт, сервисный центр и кондитерская. 26 единиц оборудования для реабилитации поступило в медучреждение Северной Осетии. Об этом сообщает Минздрав России. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Моздокскую ЦРБ доставлено 17 единиц, включая аппараты для магнита, лазерной, ультразвуковой и микроволновой терапии, а также средства для оценки психофизиологического состояния пациентов. В 4-ю поликлинику Владикавказа направлено 9 единиц, в том числе комплекс для роботизированной механотерапии суставов, интерактивная система для тренировки координации и беговая дорожка с биологической обратной связью. В Северную Осетию ежесуточно будут дополнительно поставлять 25 тонн топлива. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства республики с холдингом «Газпромнефть». Как сообщает МинЖКХ региона, во всех районах определены АЗС, куда с сегодняшнего дня ежедневно будет поступать до 3 тонн бензина. Это позволит жителям заправляться рядом с домом, не выезжая во Владикавказ. Во Владикавказе задержали супругу владельца пункта выдачи маркетплейса. Как сообщает МВД, 31-летняя женщина подозревается в хищении товаров из пункта выдачи почти на 600 тысяч рублей. По данным ведомства, с ноября прошлого года по январь текущего она заказывала дорогостоящие товары, роботы-пылесосы, смартфоны и другие вещи. После получения заказов злоумышленница не оплачивала их. Девушка дала признательные показания, часть ущерба в размере 400 тысяч рублей она возместила. Добавлю, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полузащитник Арсен Ревазов стал игроком футбольного клуба «Алания». Об этом сообщается на официальном сайте красно-желтых. Футболист является воспитанником Академии «Краснодар». В его активе 60 матчей, в которых он забил 24 мяча и сделал 25 голевых передач. Предыдущим клубом Ревазова была московская «Торпедо». В «Аланию» он перешел на правах свободного агента. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 28 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Между прочим, в августе Млечный Путь виден на ночном небе лучше всего. Не знаю, как вы, друзья, я с детства любил смотреть на звезды. И до сих пор завидую тем, кто делает это профессионально по долгу службы. Привет всем звездочетам и астрономам. И просто романтикам, которые всегда загадывают желание, заметив падающую звезду. Да сбудется каждое из этих желаний. Мы ведь исключительно о хорошем мечтаем, не так ли? Через пару минут я, Олег Орлов, помогу поклонникам Майкла Джексона и Рики Повери осуществить их мечту. Услышать на Ретро-ФМ лучшие песни любимых артистов.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну тут маленькую шутёрочку.
3: Да подожди ты.
2: Что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачно, временами дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
4: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в Alania Cinema.
8: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
8: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
8: Alania Mall.
7: Московское шоссе 3К.
9: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
10: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: каждый новый день после субботнего выхода в эфир программы «Ю» для ее поклонников напоминает триллер. Их мучает навязчивый вопрос, о ком же Юрий Гурьянов расскажет в следующем выпуске. И вот в середине недели все тайное становится явным. На всякий случай, если вы вдруг еще не в курсе, скажу о том, что послезавтра программа «Ю» будет посвящена французской певице Милен Фармер. Узнаем, как зажигалась ее звезда, как начиналась карьера, как создавались ее хиты, многие из которых звучат в эфире нашей радиостанции. Программа «Ю» в эту субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите, друзья, будет интересно.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Стинг, его «Роза пустыни» на Ретро-ФМ. Чувственная песня о любви, тоске, очаровании загадочной женщины, похожей на пустынную розу. Кстати, исследователи музыки нашли в ней скрытый смысл, утверждают, что это больше, чем просто песня о любви. Пустыня не просто место действия, а символ внутреннего состояния героя. Роза – символ любви и красоты, но пустынная роза символизирует недостижимую идеальную любовь, духовное просветление, скрытую мудрость. В общем, это многогранная и глубокая песня, открывающая широкое поле для интерпретаций. И все же для большинства она остается песней о любви, тоске и очаровании женщины. 16:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Вы – владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Москве 17.00. Мадонна и группа Стаса Намина споют нам в начале нового музыкального часа здесь, на Ретро FM. А Игорь Акулов познакомит нас с главными новостями четверга. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. С 1 сентября в России вступают в силу законы, ужесточающие контроль за мигрантами. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 3 раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших на срок более 3 месяцев с 90 до 30 дней. При выявлении опасного инфекционного заболевания мигрант подлежит оперативной депортации. Также вводится новый механизм электронного обмена данными между ведомствами, который позволит ФНС быстрее ставить иностранцев на учет, а также расширяется эксперимент по дополнительным мерам контроля. Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости срочного изъятия из обращения БАДов сибутрамина. Они продаются на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров, сообщили ведомстве. Ранее некоторые СМИ сообщали, что опасные препараты маскируют под конструкторы, детские игрушки или кремы для лица, рекламируют схему через сеть телеграм-каналов. Сибутрамин включен в список сильно действующих веществ, и его незаконный оборот в целях сбыта может повлечь уголовную ответственность. С 1 сентября в России повышается лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Важное условие – это должно быть закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом суточное ограничение в 4 часа сохраняется. Для работников государственных и муниципальных учреждений с большой нагрузкой по совместительству, а также занятых на вредных производствах, предельный годовой лимит остается на уровне 120 часов. Оплата сверхурочных производится, исходя из полной заработной платы, за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие – в двойном. Большинство родителей одобряет запрет смартфонов на уроках, показал один из опросов. 82% одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов именно в руках. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей, 87% и 78% соответственно. Родители старше 40 лет поддерживают инициативу чаще, чем более молодые. Среди учителей уровень поддержки запрета еще выше, это 86%. И в Москве открыли первую выставку скелетов динозавров, на которой экспонаты можно купить. Среди экспонатов полный скелет пситтакозавра возрастом более 125 миллионов лет, скелет пещерного медведя старше 12 тысяч лет, а также парные бивни мамонта весом 74 килограмма, окаменелости с яйцами динозавров и метеориты, некоторые из которых старше Земли. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: музыкой можно мечтать о невозможном, ведь она, как известно, самый прочный фундамент для создания воздушных замков. Впрочем, у нее много полезных свойств, о чем знает каждый меломан. Всем влюбленным в красивую, в душевную музыку привет от Ретро FM и ФР Дэвида. Далее чуть взбодримся, друзья, под лучшие хиты Донны Саммер, Юры Шатунова и Криса Ри. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. В столице 17:19.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Мы можем обладать чем угодно, кроме времени, сказал как-то один мудрец. Вот и у нашего утреннего шоу уже не остается времени на отдых. Впрочем, они и так же нормально так хорошенько отдохнули. И возвращаются Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника, каждый будний день с 7 до 11, утреннее шоу «Первая смена» снова в эфире Retro FM. Для вас новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, ваша любимая музыка. Не проспите и не пропустите.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную

0: какая девушка не мечтает о сказочно красивой истории любви? При этом, как говорят некоторые дамы, чтобы сказки сбывались, надо, чтобы рядом с вами был волшебник, а не сказочник. Надеюсь, как раз такого парня и нашла героиня этой песни Сандры, что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. 17:48, время московское, я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, успешного завершения трудового четверга и приятного музыкального вечера. До конца этого часа нам еще споют Rolling Stones и Игорь Корнелюк.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, Скар.
15: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Приложение «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Да что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и Bad Boys Blue ждут нас в эфире Retro FM через пару минут.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Масштабный всесезонный комплекс «Алания Парк» начнет работу на Лысой горе во Владикавказе. Как сообщает Фонд развития туризма, это будет тематический парк развлечений и спорта. Гостей ждет глэмпинг из 21 домика. До конца года откроется ресторан. На территории парка уже введены в эксплуатацию канатная подвесная пассажирская дорога и колесо обозрения. Готовятся к запуску фудкорт, сервисный центр и кондитерская. 26 единиц оборудования для реабилитации поступило в медучреждение Северной Осетии. Об этом сообщает Минздрав России. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Моздокскую ЦРБ доставлено 17 единиц, включая аппараты для магнито-, лазерной, ультразвуковой и микроволновой терапии, а также средства для оценки психофизиологического состояния пациентов. В 4-ю поликлинику Владикавказа направлено 9 единиц, в том числе комплекс для роботизированной механотерапии суставов, интерактивная система для тренировки координации и беговая дорожка с биологической обратной связью. В Северную Осетию ежесуточно будут дополнительно поставлять 25 тонн топлива. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства республики с холдингом «Газпромнефть». Как сообщает МинЖКХ региона, во всех районах определены АЗС, куда с сегодняшнего дня ежедневно будет поступать до 3 тонн бензина. Это позволит жителям заправляться рядом с домом, не выезжая во Владикавказ. Во Владикавказе задержали супругу владельца пункта выдачи маркетплейса. Как сообщает МВД, 31-летняя женщина подозревается в хищении товаров из пункта выдачи почти на 600 тысяч рублей. По данным ведомства, с ноября прошлого года по январь текущего она заказывала дорогостоящие товары, роботы-пылесосы, смартфоны и другие вещи. После получения заказов злоумышленница не оплачивала их. Девушка дала признательные показания, часть ущерба в размере 400 тысяч рублей она возместила. Добавлю, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полузащитник Арсен Ревазов стал игроком футбольного клуба «Алания». Об этом сообщается на официальном сайте красно-желтых. Футболист является воспитанником Академии «Краснодар». В его активе 60 матчей, в которых он забил 24 мяча и сделал 25 голевых передач. Предыдущим клубом Ревазова была московская «Торпедо». В «Аланию» он перешел на правах свободного агента. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 28 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Печально – это когда ждешь чуда, а приходит понедельник. Но до того момента нас, друзья, ждет много радости. Начнем с того, что завтра пятница. От одной только этой мысли, а также от того, что впереди выходные, на душе становится легче и веселее. А поддержит это чувство своими лучшими музыкальными хитами Фрэнсис Гоя и группа Опус через несколько минут на Ретро FM. Я зовут Олег Орлов. Доброго вечера всем в Москве. 18:19.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки. И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук.
7: И великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе 3К.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
11: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: вроде бы не самый быстрый ритм у этой песни дуэта Якида, а как заводит. Хотите еще больше заводной, ритмичной, согревающей музыки? Скачивайте новое приложение Radio Hub. Быстрое, удобное, без лишних кнопок. Лучшая музыка, что звучит на Retro FM, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это, друзья, бесплатно и без регистрации. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 18:47, время московское. Я, Илья Крылов, на этом прощаюсь с вами до завтра. Ну, а далее встречайте в нашем эфире Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Да что?
10: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Все инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
16: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
17: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
18: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

0: С новостями Игорь Акулов прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба продолжает активную работу над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщило правительство по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с представителями Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и отраслевых компаний. ФАС представил информацию о ценовой ситуации и динамике ценообразования в региональном разрезе, отметив активную работу со всеми участниками рынка. ЦБ выявил более миллиарда рублей на нелегальных криптокошельках. В первом полугодии ЦБ внес данные о 2500 нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных на них, превысил 1 миллиард рублей. Количество выявленных нелегальных кредиторов увеличилось в 2 раза, что связано с ужесточением требований к легальным кредиторам и ростом спроса на нелегальное кредитование. ЦБ также начал использовать информацию Росреестра и судебных приставов для выявления скрытых схем кредитования под залог недвижимости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о самодостаточности России в области медпрепаратов. Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах. Об этом было заявлено на встрече с президентом Владимиром Путиным. В прошлый раз руководитель агентства встречалась с президентом в ноябре 2024 года, обсуждая участие подразделения ФМБА в научных разработках и инновационных продуктах в области биотехнологий. Международный союз конькобежцев увеличил размер призовых на турнирах по фигурному катанию и ввел денежные выплаты для сильнейших спортсменов мирового рейтинга. Победители чемпионата мира в одиночном катании получат по 100 тысяч долларов, серебряные призеры 80, а бронзовые 50. Общий призовой фонд мирового первенства составит почти 1,5 миллиона долларов. На чемпионате Европы призовые для медалистов в одиночном катании составят 25, 20 и 15 тысяч долларов, а также союз направит 1 миллион долларов на поощрение лидеров мирового рейтинга, включая российских фигуристов, которые получили нейтральный статус для выступлений на международных турнирах. И россиянам объяснили небезопасность одинакового никнейма для разных сайтов. Использование одинакового никнейма для разных сайтов небезопасно, так как по нему можно связать аккаунты, публикации и другие цифровые следы, собрав полный портрет пользователя для злоумышленников. В случае использования одинаковых или похожих паролей, взлом одного сервиса создает риск для всех остальных. Эксперты советуют устанавливать разные имена и пароли пользователя на всех ресурсах. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 95 копеек. Евро 100 рублей и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: иногда бывает очень даже не лишним. Stop for a minute, на минуточку остановиться, наглянуться по сторонам, сфокусироваться на себе и задать Вселенной тот самый вопрос. Какой? Уверен, друзья, что вы поймете это сами. А если так, то и ответ не заставит себя долго ждать. Главное — выбрать момент подходящий. Всем здравствуйте. Ну вот, к финалу трудовой недели слегка тянет на философию. Четверг пройден. Надеюсь, что и вы с делами на сегодня разобрались. Я Руслан Романов. До полуночи в эфире. Приглашаю всех присоединяться к нам. Андрей Губин и Милен Фармер сделают именно так через пару минут на RetroFM в столице 19.20.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасила, Ритка похудела, я ремонт закончила, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7.00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Хоумберри все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
13: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: может быть, помните тот шуточный стишок «Твист-твист, модный танец» сочинил, в данном случае, конечно же, американец. Если говорить про Чаби Чекера, певца, автора, популяризатора твиста еще в 60-х, может быть, и о нем мы когда-нибудь подробнее узнаем в программе «Ю» на Ретро-ФМ, но только не в эту субботу, потому что речь пойдет о другой исполнительнице, такой же замечательно известной, Милен Фармер, знаменитая француженка. Уже в эту субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов расскажет историю успеха, поставит вам известные хиты и малоизвестные треки любимых исполнителей, в том числе и этой певицы. Итак, каждую субботу с 13 до 14 программа «Ю» на Ретро-ФМ. Не пропустите ни в коем случае и в этот раз тоже.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: А в сущности, друзья, хотим мы того или нет, но постепенно, планомерно, все дружно превращаемся в People of the Night, как поется в песне группы Bad Boys Blue. Вечер четверга набирает обороты, вступает в свои права. Опять-таки, это не может не радовать, как мне кажется, ведь вслед за темным временем суток придет и финальный трудовой день этой недели. Пятница, конечно же, очень скоро уже во всех городах страны. Коротаем мы время под лучшую музыку, которая проверена временем, тем самым здесь на Ретро-ФМ. Скоро Биджис и Юрий Антонов. Обязательно дождемся в Москве 19:49.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 18+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: столице 8 вечера. Далее Джо Дассен, Фэнси и группа «Високосный год» через пару минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Масштабный всесезонный комплекс «Алания Парк» начнет работу на Лысой горе во Владикавказе. Как сообщает Фонд развития туризма, это будет тематический парк развлечений и спорта. Гостей ждет глэмпинг из 21 домика. До конца года откроется ресторан. На территории парка уже введены в эксплуатацию канатная подвесная пассажирская дорога и колесо обозрения. Готовятся к запуску фудкорт, сервисный центр и кондитерская. 26 единиц оборудования для реабилитации поступило в медучреждение Северо-Восточного

0: Сити. Об этом сообщает Минздрав России. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Моздокскую ЦРБ доставлено 17 единиц, включая аппараты для магнито-, лазерной, ультразвуковой и микроволновой терапии, а также средства для оценки психофизиологического состояния пациентов. В 4-ю поликлинику Владикавказа направлено 9 единиц, в том числе комплекс для роботизированной механотерапии суставов, интерактивная система для тренировки координации и беговая дорожка с биологической обратной связью. В Северную Осетию ежесуточно будут дополнительно поставлять 25 тонн топлива. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства республики с холдингом «Газпромнефть». Как сообщает МинЖКХ региона, во всех районах определены АЗС, куда с сегодняшнего дня ежедневно будет поступать до 3 тонн бензина. Это позволит жителям заправляться рядом с домом, не выезжая во Владикавказ. Во Владикавказе задержали супругу владельца пункта выдачи маркетплейса. Как сообщает МВД, 31-летняя женщина подозревается в хищении товаров из пункта выдачи почти на 600 тысяч рублей. По данным ведомства, с ноября прошлого года по январь текущего она заказывала дорогостоящие товары, роботы-пылесосы, смартфоны и другие вещи. После получения заказов злоумышленница не оплачивала их. Девушка дала признательные показания, часть ущерба в размере 400 тысяч рублей она возместила. Добавлю, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полузащитник Арсен Ревазов стал игроком футбольного клуба «Алания». Об этом сообщается на официальном сайте красно-желтых. Футболист является воспитанником Академии «Краснодар». В его активе 60 матчей, в которых он забил 24 мяча и сделал 25 голевых передач. Предыдущим клубом Ревазова была московская «Торпедо». В «Аланию» он перешел на правах свободного агента. Официальный курс американского доллара на сегодня – 84 рубля 28 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что сказать вам о том, что будет желательно? Да-да, кое-что знаю. Как говорится, сорока на хвосте принесла. Они возвращаются, друзья. Да-да, Саша Светлов и Рита Субботина уже с 31 августа понедельника каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Для вас новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, только любимая музыка. Не проспите и не пропустите.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: вот без малого 5 минут практически. И все они, друзья, посвящены, как вы думаете, да, сильной половине человечества. Милые дамы, ничего личного, как говорится, Джана Нанини, виновница этого музыкального торжества, она и продолжает наш вечерний эфир. 20:35 практически в столице. Пламенно вас приветствую. Скоро группа «Мираж» и «Deep Purple» на «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: между прочим, друзья, у Мартина Эриксона, он же E-Type, музыкант, подаривший миру этот и многие другие прекрасные треки, когда бы вы думали, сегодня день рождения, да еще и я бы даже сказал юбилей. Это ли не повод нам с вами устроить, закатить вечеринку ретро-ФМ? Впрочем, уникальный микс в нашем эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи. Лучшая танцевальная музыка нескольких поколений собрана в неповторимом миксе и радует всех наших драгоценных слушателей. Не пропустите, начинаем буквально через 10 с небольшим минут. Я, Руслан Романов, здесь с вами с удовольствием до полуночи, как обычно. Так что прекрасно проведем время, под любимую музыку потанцуем.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 18+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «Медиафер».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Т-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Главное не сомневаться в своих намерениях и не отказываться от мечты, чего бы или кого бы вы ни искали, иначе говоря, не вешать нос и рук не опускать. А лучшая музыка поможет во всех начинаниях. Всем еще раз мой горячий привет. Руслан Романов с вами на вечеринке Retro FM 2120 в столице.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Нет, трек, который мы относим по праву к категории саундтреков, причем звучал он как в художественных кинокартинах, так и в мультипликационных фильмах, а еще в видеоиграх и даже использовался в рекламе. Вот такая универсальная композиция. Двигаемся далее.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Вот тут мы снова вспоминаем плюсы нашего супермикса, благодаря которому поздно возвращаться и не придется, ведь вечеринку Retro FM можно устроить прямо не выходя из дома. Лучшая танцевальная музыка будет звучать там, где вы пожелаете. А, кстати говоря, с нашим новым приложением Radio Hub еще и когда вы пожелаете. 21:50 в Москве, мы танцуем дальше.
1: Реклама.

0: Kids с Марией Океанов. Завершается итоговая летняя неделя, считанные дни до учебного года и в целом старта осени. Но кому-то определенно не до этого всего, ведь вместе с тем начинается и бархатный отпускной сезон. Так что можем лишь позавидовать тем, кто имеет возможность им вдоволь насладиться. Ну а все мы в целом продолжаем наслаждаться лучшей танцевальной музыкой на вечеринке Retro FM. 22:19 в Москве. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну пусть маленькую шутёрочку.
3: Да подожди. Да.
2: Ну что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
4: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.

едва ли возможно перечислить все проекты, включая и музыкальные, в которых так или иначе принимал участие Михаил Боярский. Но одно мы знаем наверняка, друзья, все это удивительные и захватывающие, добрые, прекрасные истории, которые, повстречав однажды, уже точно не забудешь никогда. Встречаем мы их и в рамках уникального микса на вечеринке Red FM 22.34, точное столичное. Танцы продолжаются до полуночи.

0: большей части шумные и эпатажные. Армен Фловерс демонстрирует нам формат, пожалуй, не столь характерный для своего творчества, однако репертуар не может быть однообразным, и с этой точки зрения все более чем логично. Вот так же и в новом приложении RetroFM. Множество интернет-потоков на любой вкус, подкасты популярных шоу и только лучшая музыка нескольких десятилетий. Скачивайте бесплатно, слушайте даже без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные.

гордость и красота идут рука об руку с опытом и уверенностью. В нашем эфире лучшая музыка на Retro FM – это незабываемые хиты нескольких поколений, давно покорившие наши сердца. Равно как и исполнители, которые не оставляют нас равнодушными. Вот, например, восхитительная Татьяна Овсиенко. Да, мы запомнили все. В этом сомнений нет.

точно разбираются в вечеринках и знают наверняка какой-то даже секрет успеха. Думаю, что многочисленные концертные туры в их биографии даром не прошли, конечно же. Группа «Бананарама» и один из зажигательных хитов из их репертуара в продолжении уникального микса на вечеринке «Ретро-ФМ». 23.35. Точное столичное.

вот-вот наступит, а неповторимый микс подойдет к завершению. Однако я не говорю прощай, а удаляюсь всего лишь до завтра. Руслан Романов танцевал вместе с вами и уже жду не дождусь пятничную вечеринку Retro FM. Зажгем, это точно. В полночь встречайте Илью Глебова. Всем желаю удачи.

0: Какое? Этих самых ура-ура каникул осталось буквально раз-два и обчелся, поэтому эта задорная песня Бонни-М может звучать как прекрасное прощание с уходящими каникулами. Ну ладно, парочку дней все-таки еще есть в запасе, можно гульнуть на всю катушку под музыку Ретро-ФМ. Браво, Стиви Вандер и Михаил Боярский через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов, 0:19 в Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, может быть, действительно ей цветы дарить не нужно. Может быть, ей какие-нибудь другие подарки больше нравятся. Ну, например, какие-нибудь сезонные фрукты. Очень даже альтернативный, приятный, романтичный вариант. Через пару минут на Ретро-ФМ Патрисия Кас, Адриана Челентано. Двигаемся.
1: Реклама.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда проходит любовь, как будто бы ничего не остается, что тебе нравится. Вот так радикально Альбана и Рамина. На самом деле, что бы там ни происходило, всегда остается то, что нам нравится. Например, музыка на Ретро-ФМ. Через пару минут Бакарабн, Андрей Миронов, Роксет. Меня зовут Илья Глебов. Час 20 в Москве. Здравствуйте.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

многообещающая песня из репертуара Баккара. Я могу, дорогой товарищ, и буги, могу и буги-вуги, и все остальное прочее. Час 35 в столице, ну, буги-вуги не знаю, а зодиак, альфа-вилли, но мерси у нас на Ретро-ФМ будут через 3 минуты.

0: Вряд ли вот так вот в жизни скажешь. Ну, потому что человек, которому ты задаешь этот вопрос, как-то странно на тебя посмотрит и вряд ли ответит что-нибудь адекватное. А вот в песне «Милое дело» подпеваем с удовольствием. Час 49 в столице через пару минут на RetroFM. Modern Talking и «Синяя псица».
1: Реклама.

0: Глория, прям мечта. Кстати, сегодня отмечается день мечты. Не будем вдаваться в подробности, что там конкретно. Просто мне нравится такое название. Вот день мечты сегодня, и будем мечтать под любимую музыку на Ретро FM. Юрий Никулин, Эфер Дэвид и Владимир Кузьмин у нас через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Два с Москве.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын.

Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

Taking Wild тоже восторженно. Кто-то некто пришел в ее жизнь, и жизнь эта самая заиграла совершенно новыми красками. Ну, это же раз прекрасно. 2:35 в столице. Желаю, чтобы кто-нибудь этакий появился прямо сегодня в жизни вашей, чтобы жизнь эта заиграла новыми красками. А мы дальше слушаем на Ретро-ФМ. Игорь Николаев будет Queen и Vaya con Dios.

Солист, это прекрасно. Мне кажется, что любая незнакомка, которая приходит к тебе, дорогой товарищ, во сне, только распрекрасна. Ну, главное, чтобы в этот момент, дорогой товарищ, ты не на работе был и, не дай бог, за рулем. 2:48 в столице. На Ретро-ФМ через пару минут. Бенглс, Бонни М.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.